0: turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».
2: Okay,